Уважаемые коллеги, друзья, приветствую всех вас в Казани на юбилейном саммите «Россия-АСЕАН», посвященном 35-летию отношений России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Многие из вас уже бывали в нашей стране, дорогие друзья, кто-то приехал впервые. Всем добро пожаловать. На прошлой встрече в формате «Россия-АСЕАН» в составе делегации стран Ассоциации еще не было Восточного Тимора, который вступил в АСЕАН в 2025 году. И мы рады, что премьер-министр Демократической Республики Восточный Тимор сегодня присутствует в этом зале. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом. Выдержала испытания временем, выстроив систему межгосударственного сотрудничества, опирающуюся на общепризнанные нормы международного права и взаимный учет интересов. Именно эти принципы лежат в основе отношений России с АСЕАН. Они имеют характер стратегического партнерства, которое в условиях геополитической турбулентности является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе.